0: Hey, привет.
1: Liar.
0: А, мы еще не нашли. Все проблемы идите к нему. Идите, идите, вон он. Скажите его. Он тебе скажет. Идите к нему.

0: 他去咖啡厅告诉你。
1: Девчонки, ну я же объясняю, я же объясняю, я этих людей, я их в лицо не видел, я их вообще не знаю. Меня нашел агент, понимаете? Он мне наличными платил. Ну, сказал, чтобы я сыграла какую-то дочку начальника завода, что ли. Ну, я и не поняла, понимаешь? Но наличными платил, ну, а почему бы мне не согласиться? Потом что? Ну, потом мы на фабрику уже поехали, ну, а я там, я в жизни там не была, понимаете? Ну, я вообще, ну, как бы... Я не знаю, что вы от меня хотите. Ну, серьезно, я не знаю, что вы от меня хотите. Я на эту фабрику съездила. Деньги я получила, все. Больше я их вообще, я их не видела, понимаете?
2: 说什么呢？
3: 他说他是通过好几个人介绍接的这个活儿，然后一个中国人雇他去演戏，演一个钢铁厂厂长的女儿。那个中国人给的是现金。
2: 嘀嘀嘟嘟说的就这些。
4: 你跟我说这么多废话，我钱呢？你骗了我们这么多钱，你现在别跟我演不知道啊！
5: 可这建议，
4: 你不说实话，我就把你送到警察局去。你怎么吃牢饭吧你？
3: Она хочет позвонить в полицию.
1: Ну не у меня же деньги, не у меня, правильно? А доказательства есть у вас? Есть доказательства? А нет доказательств, нет, понимаете?
3: 他说你送他去警察局也没用，你没有证据。
2: 那我也不会饶了他。
5: 哎，娜姐，别您默认，
2: 我会送你去吃牢饭的。
5: 您默认。
1: так, у меня есть план. У меня в Украине дядя есть, понимаете? Я же знаю, что вам лом нужен. Я же знаю, вы же за ним приехали.
0: Я и цену вашу знаю. Я знаю, что вы хотите много покупать, да? Ну, приедем туда. Хотите сколько покупать, столько и покупайте.
2: Правда?
1: Да, конечно.
3: 他说他有个计划，他知道你来这儿是为了买钢。他有个舅舅在黑海那儿有废钢材的资源，如果你愿意，今晚就可以去，而且你想要多少，他就有多少。
2: 他就是个演员，他说的话我能信吗？他还说月亮上有呢，我怎么信他？
5: 你别理他，因为我是阿布曼努里，他可没默认这边变的。
1: Нет, как мы можем? Ах, ах.

0: Мне нужно платить деньги. Без депозита. Мы едем в Украину, мы загружаем груз, он уже будет на корабле, вы смотрите, вас все
1: устраивает, вы платите деньги.
0: Вы
1: уезжаете.
0: Просто и легко.
1: 而且如果不满意的话, 你可以直接走.

0: Как дела? Как дела? Давно не виделись с тобой.
1: Хорошо, а ты как?
0: Просто я смотрю.
1: Из Китая девочки приехали. Это сотрудничество с тобой, представляешь?
0: Эти?
1: Да, сейчас познакомлю. Девочки, это я Толь. Ши Банча, Сяо Ян.
0: Добро пожаловать в Украину.
2: Майни, ладо хэйхай.
3: Сяо Ян, ни гэн на суо, мон кэй сэн сэн хэ мо. Дальше, по дэ дон чан лун чан чу хо, во цай дэ фу хуа.
4: Можно подписать контракт заранее, но оплата, оплата идет только после погрузки товара на судно.
0: Можно, но имейте в виду, что без денег вы не получите таможенных документов.
2: Если вы не получите таможенных документов, то вы не получите таможенных документов.

0: 价格呢？
1: $45
2: за тонну.
1: 45美元一吨。
0: 40.
1: Солок.
2: Не, не, так не пойдет.
1: 不行。
2: Американцам за сорок.
0: 我来自中国，我们的需求量很大很大。
1: Я из Китая, и у нас огромный спрос.
0: 如果不出意外的话，我下个月还会来。
1: Если будет порядке, я вернусь в следующем месяце.
0: 我希望我们第一次合作，
1: я хотела бы,
0: 双方都能给最大的成功。
1: Более с клиентами в нашем белом вам.
0: 如果这次能合作成功的话，我下一次给他$45。
1: Я обещаю вам в следующий раз $45.
2: А вы китаянки очень ушлые.
1: 中国女人很棒，但是42名。
0: 成交。
1: Договорились.
2: Хорошо.
0: 我能看看货吗？
1: Могу ли я увидеть товар?
2: Ты договорились с перевозчиком?
1: 你要先联系好货运，告诉他时间，到时候他再把货送。
0: 那不行啊，我要先看看钢的品质。
1: Как мне вести бизнес, если я даже не видела товар?
2: Девочка моя, это военная база.
1: 他说他们是军方，没有你想的那
2: 么简单。
1: 但他向你保证是好东西。
2: Если что-то не устраивает, то до свидания.
1: 那如果你不相信就算了。
0: 那我先签合同，先不付定金，可以吗？
1: Можем ли мы подписать контракт без депозита?
2: Хорошо.
1: Хорошо.
0: Хорошо. Хорошо.
3: Ну это славно, вот хорошо.
4: 下回啊，下回我继续做多。